0: тусангаарпуусар фақ алорпааллу оқааққиссаарутит
1: yes
0: хенрик
1: а концерт пиллу данмаркими тас данмаркими сагуит марц апаагу James Blunt саққуммерситтеққаммерпоқ тассани Royal Arena апписмаарума
0: Royal Arena паарлерсуани
1: су тас никна марц давалу апа пейшентер
0: а
1: данам тусарнаартитсугумаарпоқ кися стор викэми
0: а
1: а 13 марц
0: а
1: су марц
0: Данмарк Копенгаген
1: м а
0: су сом Копенгаген катассортарфиани лэсук суми томита
1: уа пейшентер кутарникуа инуттарсиникуа су
0: ёо липоюма
1: пилкэми писинниарлут писинниаруйорто ассилитегатигива имаалла
0: Kadatullamassuit.
1: Yes.
0: Ja. Tullinguppu tallimat. Ah. Atorniarsiuk.
1: Vattittup niluttarfia 650k.
0: Takanna.

0: тирнаа парпут артурсаатеқаруит апернеқарпорлуу нанертиам таккуа атуисуллутик яи яннарик
1: а тэ кингуллеқ малуугиниага аама атуаққаммеригаан меэқан нуаннаринеқарлуун нартоқ сквизи топлинг пингуатеэкас иммиормик аккусақ
0: а
1: имерпалаасаттоқ
0: а
1: та аммараани оралскен сор қалипаат асси қориарнеқарпоқ қалипаат
0: суунерсуу
1: ила дан миэнерсуутигинеқарпоқ массак иққарторнеқангаатиарлүни аам пиалаанс кимингаан тигулаарфи уна
0: а
1: массаккут пеққиссусер айорнарторсиутаасиннаагами таа пинсиинерсунникками таавал кимикали аккорникуугами
0: аама
1: тааппиисаккортугам таава унгасингиттума аам кангиллингуа атуорфиан ассерсуутигинерлуу қаартоорсимагам иммун алиллүни таасунааф лиимиусаасор таапэрн аюлерлуу саанамукарлу таан тусарнакуа тестаамаагами уна хумун форстюрэлс таавадам алакеэқалэрнэр қаниллисиннааллуни таа паасиниалаама пингасун укиулик мингаанит кисин пингуарнеқарсиннаасунаафа киллақарпоқ таасун
0: марлунукиоқа инэрсимусунуллуну лориаанарпоқ атсангуэққаасат туиссаппат
1: има иссиннаагамаама асассиннаагам имэрмик асаққарлуу аата пингуартиллу я саккортулаарам сиуллит
0: таанагаяппу сусса сусса таамааттоқарнуумми
1: пеқангаатиаққума
0: пассуангоқинаппут
1: тас аллаасеринеқааннаавиппо су кисиин акуернеқарникуугамми
0: ималлам паасива тассами уроянерпортартуун паасиварпут уянеруссуартаа тассан паассутиссамутту
1: таама
0: ес амма куякаагут тусарнаартитсиннаат та аама сулеқуянерагут тусарнаарсиннаагасси тамангуис аюнгиннссасин киссаатеқаатсигиттисуммут
1: пиани
0: аннарик
1: оқаанариянаавугут чао
0: тусарнаарпаппут таллимангорнэрми ааллакаатериигақ
2: Tekku, viimeksi olet painanut niitä tarttavattaa simaua.
3: Suure miestään liima.
2: Tehu, et ole fattilaa tavakit. Viimeksi olet painanut. On nukut affinak pingasunit. Ustaatakut sisämme tungaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahto. Apuukaan atelun pisiä kootsimut äkiliinnat tahjoa. Suut kahtaran.
1: Ai, joku pisiä.